Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Thank you.
1: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 93.4 FM.
1: Что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считаю, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли русский.

Я писал, что в лампочке ужас пол, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещи обретают не ноль. Но Хронос, я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с полями есть пример рукоблудия в природе.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пары чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom 24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии химической отрасли региона, поддержке промышленного садоводства, новом жилом комплексе в Сормовском районе и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородские предприятия в 2025 году получили почти 900 миллионов рублей федеральных средств на разработку новых технологий синтеза химических веществ, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на форуме «Химия большой страны Дзержинск». Сейчас химический сектор обеспечивает 10,5% всего объема обрабатывающей промышленности региона. В первом квартале 2026 года производство химической отрасли выросло на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций в химпром за 2025 год составил более 13,5 миллиардов рублей, что на 5,8% больше показателей 2024 года. Всего же с 2020 года инвестиции в отрасль выросли более чем в 3,3 раза. Егор Поляков подчеркнул, что основным приоритетом химической отрасли является технологическая независимость, а главным фактором ее достижения – инструменты национального проекта «Новые материалы и химия». В Нижегородской области в 2026 году на поддержку промышленного садоводства направят более 62 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла в 1,5 раза в связи с увеличением федерального финансирования, сообщили в региональном Минсельхозе. В области действует система мер поддержки. Сельхозпроизводители могут возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. На сегодняшний день общая площадь многолетних садов в Нижегородской области составляет более 530 гектаров. Из них 365 гектаров находятся в отрасли плодов. В 2025 году было заложено 25 гектаров многолетних насаждений. Сельхозпроизводители собрали более 1300 тонн плодов и ягод. Это на 340 тонн больше, чем в 2024 году. Компания НДК официально открыла продажи в жилом комплексе «Имбирь» в Сормовском районе. Проектом предусмотрены закрытая территория, подземный паркинг, колясочные и велосипедные, многофункциональные площадки, детская и спортивная, благоустроенные места для отдыха, дизайнерские входные группы и холлы, сити-боксы для хранения. «Имбирь» расположен в районе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. В шаговой доступности от комплекса находятся общеобразовательные школы, детские сады, поликлиника, продуктовые магазины и пункты выдачи заказов. На старте продаж будущего жителям доступен широкий выбор квартир с продуманными эргономичными планировками. Квартиры продаются как с предчистовой отделкой, так и с готовой чистовой отделкой. По традиции НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать «Валдай» и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД-4 до ЖК «Цветы» и от ЖК «Торпеда» до катера «Герой». Также с 1 июня «Валдай» начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте. Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Брюсов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Это первый мой летний эфир, а ваш летний первый день 2026 года. Друзья, я поздравляю вас. Лето наступило, то, о чем мы так долго мечтали, оно произошло, оно случилось уже официально и календарно. И еще День защиты детей. Друзья, 1 июня наших деток, родных, любимых, пускай живут в мирном, счастливом мире, честном, добром. Ну и всего самого наилучшего нам на это время волшебное и замечательное под названием «Лето». Лето. Всех поздравляю. Ну, кто пошел на работу, кто-то уже в отпуск. Тот счастливчик.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

5 минут. Ой, друзья, не знаю, как у вас, у меня последние весенние дни были очень насыщенными. В плане передвижений по городу, мероприятия, встречи, работы много физической было, в том числе. И, конечно, я так запомню окончание мая, но наступило лето, с чем вас и поздравляю. Давайте посмотрим, что нам предсказывают специалисты сервиса Яндекс.Карты. В данный момент в Нижнем Новгороде, ну, как обычно, в понедельникам нет заторов практически. 3 балла лишь местами. Затруднение – это показатель, конечно, для города прекрасный. Итак, основной затор улицы Белинского от Ашхабадской улицы до улицы Крупской нам придется ползти со скоростью 4 км в час. Может быть, с утра в понедельник это и неплохо, чтобы не торопиться. Время задержки в пути, ну то есть, когда мы ползем медленно, около 15-20 минут. Максимальный показатель. Остальные затруднения длятся не дольше 10 минут. И мосты абсолютно свободны. Ну, кроме, естественно, ремонтируемого Мызинского. Там 8 баллов. И из центра остальные 0. Прекрасно. Так что всем счастливого пути и счастливой первой летней рабочей недели. Меня зовут Глюзов Алексей. Это «Радио

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подари.
1: Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вот, лето наступило. Поздравляю вас, дорогие друзья. Ой, в прошлом году нам повезло, не было никаких особенных мошек и комаров. Просто было счастливое время. А в этот раз, уже в последний день мая, на меня напало 5794 мошки одновременно. Это ужасно, друзья. Ну, как-то надо переживать. У меня просто аллергия на вот эти укусы. Я поэтому очень страдаю. Но все равно я бесконечно рад лету. Лето — это волшебная история. Итак, в первый день лета в Нижнем Новгороде в данный момент 8 часов и 40 минут, 14 градусов, днем 15. Вроде бы, товарищи, не жарко. Мы вообще подумали, что весь июнь будет такой холодный, но как вчера было прекрасно и даже жарко. В футболках ходили на радость комарам и мухам, да, но ничего. Друзья, также нам не обещают... Синоптики дождей сегодня серьезны, так что поздравляю, лето наступает.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

шли годы, писались новые песни в огромном количестве, но их забывали обычно, поскольку мы узнаем о их приходе через какие-то сериалы, а сериалы забывают через два дня, но мы их забывали. А есть песни вечные, существующие десятилетиями, и даже если новый артист, у которого своих, видимо, нет, поет чужое, это все равно слушается с удовольствием. Holy Flame прозвучали со своей версией легендарной песни «Любочка» на радио «Рандеву». Далее Lady Gaga, вот она уже и запела, и в финале этого часа Майкл Джексон. Мы поздравляем вас с наступившим летом.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекс обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: кричать.
1: Да, друзья, что бы ни происходило, плохого, грустного, сложного, знаете, это временно, останется все самое счастливое и прекрасное. Просто всему свое время. И мы ждали-ждали, и видите, дождались лета 2026 года. Поздравляю с 1 июня, День защиты детей. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, 1 FM радио Нижнего Новгорода. Радио НДВ представляет вам музыку, которую нам подарят город 312, Шеффи Брент, Шейкен Стивенс, Рик Эстли. И, конечно, мы в этом часе расскажем о именинниках сегодняшнего дня. Наверное, так прекрасно с самого детства знать, что наступает лето и приходит твой день рождения. Хотя уже в школе одноклассники почти все разъехались. Ну, у всех свои трудности. И они проходят. «Ви осенняя птица». Прекрасный момент из прошлого.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, приступаем к нашей любимой рубрике «Когда вспоминаем именинников сегодняшнего дня». Сегодня 1 июня, начало лета, и в этот день родились замечательные люди. Всех наших радиослушателей, родившихся 1 июня, мы поздравляем с праздником любви, мира и счастья. Всего самого светлого мы желаем и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились также в первый летний день. В 1727 году в этот день родился Франческо Казанова, итальянский живописец. Он младший брат авантюриста Джакомо Казановы, и Эрмитаж обладает семью его работами. В 1804 году в этот день родился Михаил Иванович Глинка, русский композитор, наиболее значимый петербургский музыкант Николаевской эпохи, один из основоположников русской традиции классической музыки, оказавший определяющее влияние на крупнейших авторов следующих поколений. О нем говорили. Вот они оба, Пушкин и Глинка, создали новый русский язык. Один в поэзии, другой в музыке. Помню прекрасно стену нашего класса музыки в 44-й школе. Естественно, Глинк висел на одном из первых мест. В 1824 году родилась писательница Надежда Дмитриевна Хвощинская, которая издавалась под именем Крестовский В. Ей принадлежит изречение: «Были времена хуже, подлее не бывало». Потом ее использовал Николай Некрасов в своем, ну, немножко изменил он в своей поэме «Современники». 200 лет назад в этот день родился Карл Бехштейн, немецкий мастер музыкальных инструментов, основавший, господи, что же я сегодня разговариваю, как, ну, первый день, понятно, лето. Итак, в 1853 году он создал всемирно известную фирму клавишных инструментов, и на концертных роялях Бехштейна играли многие выдающиеся музыканты этой планеты, от Ференца Листа до современных наших прекрасных пианистов. В 1844 году родился Василий Дмитриевич Поленов, живописец и музыкант. В 1928 году родился Георгий Тимофеевич Добровольский, летчик-космонавт, герой Советского Союза. В 1934 году родился всей планете известный эстрадный певец, в хорошем смысле слова эстрады, Пэт Бун. В 1937 году родился Колин Маккаллоу. Да, все. Утро, надо пить кофе, срочно. Австралийская писательница, ну, которая написала «Поющие в терновнике», вы понимаете. В 1937 году родился Морган Фримен, киноактер, который радует своим появлением на экранах всегда. Потрясающие роли, «Побег из Шоушенка», «Непокоренный» и так далее, и тому подобное. 5 раз выдвигали его на «Оскар», но получил он, по-моему, единственный раз этот приз за роль второго плана в фильме «Малышка на миллион». В 1942 году родился Владимир Александрович Громадиков, потрясающий советский и российский актер театра, кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, кинодраматург и преподаватель, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Мне кажется, как актер, он сыграл десятки ролей, и вот они уже классика отечественного кино, это точно. Но, а сам он снял великие фильмы: «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Мио, мой Мио», и, конечно, огромное количество замечательных тех настоящих выпусков «Ералаш» тоже. Он создавал, ну, гениальный человек, это точно. В 1947 году родился гитарист группы Rolling Stones Ронни Вуд. В 1949-м родилась певица Ксения Георгиади. Вы знаете, я помню себя маленьким во дворце спорта в этом огромном. И был ее концерт, когда она пела. А как раз и какие-то песни в программах Шерри Круп или еще каких-то таких же звучали. Вот я маленький хлопал, аж ладони стер. Какая она была энергичная и красивая. В 1950 году родился летчик-космонавт, герой Советского Союза Геннадий Михайлович Монаков. В 1955-м родилась потрясающая актриса. Вот в ней все прекрасно. Она нежная, утонченная, красивая. Очень много снимается, это прекрасно. Ну, а ее роли даже небольшие в фильмах. Ну, например, «В бой идут одни старики».
Маша, она там сыграла. Маленькая роль, но какая яркая. Или там принцесса из «Обыкновенного чуда». Ой, она гений. Евгения Павловна Симонова. С днем рождения. В 1960 году родилась великая певица, которая родилась в городе Горьком, Ольга Борисовна Кормухина. Всенародная, любимая, удивительная и человек совершенно гениальный. 65 лет назад в этот день родился Евгений Викторович Пригожин, предприниматель и создатель ЧВК «Вагнер». В 1968 году родился Джейсон Донован, австралийский музыкант. В 1973 году родилась супермодель, супруга великого певца Сила Хайди Клум. В 1973 году родился замечательный актер Иван Сергеевич Паршин, актер театра и кино. Он служит в Александрийском театре аж с 95 года, и в кино у него уже больше 100 ролей, и вот он какой-то такой народный. Вот есть такое определение лично для меня, когда ты смотришь и понимаешь, это совершенно не артист, а как будто он живет в каждом своем фильме. Больше ролей мы ждем в исполнении этого замечательного мастера. В 1974 году родилась певица Аланис Моррисет, и 50 лет назад, сегодня юбилей, отмечает режиссер, который умеет создавать фильмы на века. Это Петр Викторович Буслов. Снимает он немного, раз в 5-6 лет, никуда не торопится. Но а такие фильмы, как «Бумер», они, конечно же, я думаю, останутся на десятилетия. Ждем новых ролей. В этом году, кстати, должен выйти новый фильм. Очень будет интересно. Ну и разрешите закончить историю поздравлений на сегодняшний день поздравлением девушки, которая не просто великая певица, великая актриса. Она прекрасно пела, но, знаете, поющие актеры — это отдельная совершенно история. Не обязательно обладать каким-то супер-супер голосом, но можно передать всю свою страсть, любовь исключительно какой-то внутренней энергии. Итак, сегодня 100 лет исполняется великой Норме Джин Бейкер, она же Мерлин Монро. Удивительная и потрясающая. Мы забываем имена президентов, для которых она пела. А эту песню или ее саму мы будем помнить всегда. Она уникальна и удивительна. Таких больше не будет.

0: проконсультируйтесь со специалистом.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Друзья, рассказываю вам о том, ну, знаете, многие же еще первого, летом 2026 года на улицу даже еще не выходили. Ну, бывает, ну что, время-то 9:48, есть счастливчики. Так вот, все-таки они собираются, и им интересно знать. Мы рассказываем, в данный момент в Нижнем Новгороде плюс 15 градусов, днем до плюс 16. Завтра уже будет плюс 20, потом еще теплее. Но, вы знаете, прекрасное время, нет этой изнывающей жары, нет плюс 40, да? Это же здорово, очень хорошо. Небольшие лишь дождички освежают наш город и нашу Нижегородскую область. Время от времени ливни вроде бы не предвидится, хотя это лето. Раз и как загремит он вчера, какая замечательная гроза была, шикарная, 150 тысяч молний я увидел и громов услышал. Вот. Но потом опять солнце и опять жарко. Ну, замечательное летнее время. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер практически отсутствует, влажность 71%. Температура воды в водоемах Нижний Новгород плюс 13. В общем, купаться, друзья, рано, хотя официально нам разрешали с 1 июня. Пока что-то, как говорится, не хочется. Ну, а что касается пробок, их уже в Нижнем Новгороде к этому времени нет, как и положено по понедельникам утром. Заторы не длятся дольше 10 минут. Знаете об этом и не волнуйтесь, если видите впереди машины. Мосты тоже. Свободный средний показатель 0 баллов. С чем вас и поздравляю. Это

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Здравствуй, лето! Теперь можем официально, совершенно точно говорить. В эфире 1 июня, День защиты детей. Всех с праздником, друзья! Всех с праздником! Здравствуй, лето! Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели! Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву», которое обеспечит вам подачу музыкального материала в этом часе при помощи следующих исполнителей: Fula Jazz, Faith No More, Maya Michelle, Blank Jones, Вячеслав Утусов и группа Юпитер, Imagine Dragons, Баста, Red Hot Chili Peppers, Savage, проект «Голоса чудес». И прямо сейчас, как вы уже догадались, Майкл Джексон. Всем прекрасной рабочей недели, первой летней в 2026-м. Любви, мира и счастья, погода замечательная, лишь специальные прыселки от мошек и комаров, и гулять. Ну, вечером, естественно, после того, как закончатся рабочие часы. Всем хорошего дня и прекрасной рабочей недели!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

звучит на радио «Рандеву», а я уже прощаюсь с вами. «Блюзов Алексей» заканчивает свой первый летний эфир, надеюсь, не последний. Мы услышим с вами завтра в 8 часов утра вновь на 103.4 FM. Мне осталось представить своих коллег, которые появятся в эфир сегодня. Ира Ростова в 12 часов должна появиться на наших волнах, а Руслан Марсович Станчев в 16.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И в финале своего эфира хочу поставить композицию. Вот я как-то, она у меня попалась вот на глаза. Я подумал, да, надо прийти сегодня домой и обязательно поставить. У меня есть винил.

звук ни с чем не сравним. Faith No More и их легендарный трек звучит прямо сейчас на наших волнах и должен подарить вам прекрасное настроение на этот первый летний денек. Всем любви, мира, счастья, всего самого светлого, доброго, теплого и недождливого. До свидания. До завтра.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о поддержке IT-стартапов, новом производстве робототехники, экспертизе восточного обхода и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Ряд нижегородских IT-разработок получит поддержку инвесторов по итогам акселерационной программы «Горький акселератор». Свои проекты крупным венчурным фондом и технологическим партнерам презентовали 8 нижегородских IT-компаний. Среди представленных решений были сервисы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, интеллектуальные базы знаний, цифровые инструменты для ритейла, а также разработки в сфере фотофиксации нарушений правил дорожного движения и проведения исследований. «Горький акселератор» — это бесплатная акселерационная программа для IT-компаний, которая реализуется в Нижнем Новгороде. Ее оператором является ОНО «Горькитех». Программа направлена на то, чтобы помочь командам выстраивать работу с заказчиками, корректно выявлять их потребности и адаптировать свои решения под реальные задачи рынка. В Нижегородской области запустили новое производство промышленной робототехники. Производственную площадку открыла компания «Веломрус». В проект было инвестировано 100 миллионов рублей. Инвестор воспользовался мерами государственной поддержки. В частности, компания привлекла 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе Минэкономразвития России. Кроме того, еще в 2021 году предприятие получило грант в сумме 25 миллионов рублей по линии Фонда содействия инновациям на разработку роботизированных сварочных ячеек, выпуск которых организован на площадке. Правительство региона сообщили, что проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобилях, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Кроме того, предприятие будет производить решения на базе промышленных роботов для различных отраслей. Проектная документация на строительство первого этапа восточного обхода Нижнего Новгорода получила положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре заключения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Заказчиком проекта выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Исполнитель проектной документации – Институт строительства и проектирования и дорожно-строительная компания «Автобан». Работы будут выполнены на территории Нижнего Новгорода, в том числе в Кстовском районе. Проект будет реализован в 8 этапов. Подготовительный этап получил положительное заключение 1 апреля, 2 – 18 мая. Строительство восточного обхода предусмотрено стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и схемой территориального планирования региона. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карине Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем, возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверит источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды, развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Центр пластической хирургии «Руссмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom 24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди не Нейросеть Яндекса обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I wasn't supposed to be drinking anymore. I wasn't supposed to be smoking anymore. And here I am, having a cigarette in my hand and a beer in the other. You know, that's disappointment right there.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас.

0: Идите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать «Валдай» и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро «Парк культуры», от ЗКПД-4 до ЖК «Цветы» и от ЖК «Торпеда» до катера «Герой». Также с 1 июня «Валдай» начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: And we kept it UK.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о корректировках бюджета Нижнего Новгорода, росте спроса на портфельную занятость, развитии особой экономической зоны «Кулибин» и дни рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили корректировки в бюджет текущего года. Доходная и расходная часть увеличена на 437 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей составляют собственные доходы города. Кроме того, по статейной перераспределяются средства, полученные в результате сложившейся на сегодняшний день экономии. Эта сумма составила почти 1 миллиард рублей. В результате 599 миллионов рублей планируется направить на ремонт и содержание дорог, 300 миллионов рублей на субсидию Нижегородскому метро, 182 миллиона рублей городскому водоканалу города Ксу. Для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности и 165 миллионов рублей на оплату выкупной стоимости при расселении жителей аварийного фонда. Вместе с тем администрация Нижнего Новгорода приступила к ревизии исполнения имеющихся расходов. Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль, сообщил глава города Юрий Шалабаев. В первую очередь планируется экономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Спрос на портфельную занятость в Нижегородской области растет в два раза быстрее, чем на полную ставку. По данным HeadHunter, за последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Нижегородской области увеличилось на 71%, тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее, плюс 30%. Одновременно число резюме в сегменте портфельной занятости выросло на 54%. Таким образом, аналитики фиксируют переход рынка от модели «один человек, одна работа» к модели «многопрофильные карьеры». Тренд на портфельную занятость охватывает уже более 170 профессий, от рабочих и сервисных ролей до IT-аналитики. Среди соискателей Нижегородской области наибольший прирост готовности к проектной занятости за 4 года зафиксирован в автомобильном бизнесе, сфере добычи сырья и безопасности. Нижегородские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной занятостью в розничной торговле, обслуживании клиентов, медицине и фармацевтике. Резиденты Нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» вложили более 31 миллиарда рублей в создание своих производств с начала функционирования площадки в 2020 году. Сейчас резидентами ООС являются 58 компаний, более половины из них – химические предприятия. 55 резидентов локализовали производство на площадке в Дзержинске, 3 – в городе Бор. Общий заявленный объем инвестиций по проектам составляет более 164 миллиардов рублей. Завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встреч высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем, возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка.

0: на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентству Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое, солнце запланировано чаще.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. No,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.сбер.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вы слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать Валдай и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД-4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня Валдай начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе репетиторам, помимо этого переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новых метеорах для Нижегородской области, реализации проекта «Город здоровья», экспорте программы университета «Неймарк» и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородская ЦКБ по СПК имени Алексеева спустила на воду 2 судна «Метеор». Суда построены по заказу государственной транспортной лизинговой компании. После испытаний они будут задействованы на маршрутах до Казани и Ярославля. Скоростные суда назвали в честь выдающихся нижегородцев – губернатор Николай Баранов и купец Дмитрий Сироткин. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что сегодня Россия остается одной из немногих стран, где есть собственное проектирование и серийное строительство скоростных судов. Важную роль играет государственная поддержка, позволяющая приобретать суда по льготному лизингу. Судно «Метеор» вмещает 120 пассажиров, развивает скорость до 65 км в час и может проходить до 600 км без дозаправки. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического онкологического корпуса с поликлиникой в городе Здоровье на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко, сообщил губернатор Глеб Никитин. Объем инвестиций в проект составит более 16,5 миллиардов рублей. Из них более 10 миллиардов рублей – федеральные средства. Инженерные изыскания и проектирование запланировано до 2027 года, строительство и оснащение оборудованием – до 2031 года. Мощность объекта составит около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год. Корпус будет включать круглосуточный хирургический стационар на 380 коек, дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств, операционный блок на 24 операционные, диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену. Проект «Город здоровья» предусматривает также создание центра ядерной медицины, капитальный ремонт самой больницы имени Семашко, а также строительство инфраструктуры для размещения родственников больных и пациентов, не нуждающихся в госпитализации. Университет «Неймарк» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Альянсом деловых структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии. Образовательные программы «Неймарка» будут экспортировать в дружественные страны с адаптацией под систему образования, культурный код и традиции других государств. Президент Альянса Любарто Сартое отметил, что азиатские компании нуждаются в специалистах, обладающих навыками в области IT, кибербезопасности и цифровизации. Подписание соглашения состоялось на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По традиции, МБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности МБД Банк собрал более 250 гостей. В Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карине Гвергян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся экономической реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шалабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД-4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you know the words, sing up. If you don't, shut up and sound crap.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнется.

В числе репетиторам, помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам, проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

классика мировой музыки, песня, которую исполнял блистательно Лайнел Ричи в 70-е, ну а Скотт Брэдли дал ей новое звучание, сохранив, разумеется, главные смыслы. Сегодня 1 июня. Здравствуйте, друзья! Я так полагаю, вы уже поздравили друг друга с тем, что

то давайте его красиво проживем. Плюс 17 сейчас в Нижнем Новгороде, возможны дожди. Завтра тоже плюс 17, плюс 22 в среду. Ну, в общем, теплее становится, начиная со среды. Плюс 22, плюс 24. Сервис Яндекс.Карты фиксирует 3 балла. В студии радио «Рандеву» Руслан Стань.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Заодно хотелось бы, конечно, узнать, слушали они хотя бы когда-нибудь Шаде. Если нет, пусть послушают настоящую Шаде вместе с нами на 103.4 FM. Это классика мировой музыки, настоящая поп-дива. Шаде в нашем эфире, ее супер.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о корректировках бюджета Нижнего Новгорода, росте спроса на портфельную занятость, развитии особой экономической зоны «Кулибин» и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили корректировки в бюджет текущего года. Доходная и расходная часть увеличена на 437 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей составляют собственные доходы города. Кроме того, постатейно перераспределяются средства, полученные в результате сложившейся на сегодняшний день экономии. Эта сумма составила почти 1 миллиард рублей. В результате 599 миллионов рублей планируется направить на ремонт и содержание дорог, 300 миллионов рублей на субсидию Нижегородскому метро, 182 миллиона рублей городскому водоканалу города Кстово для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности и 165 миллионов рублей на оплату выкупной стоимости при расселении жителей аварийного фонда. Вместе с тем администрация Нижнего Новгорода приступила к ревизии исполнения имеющихся расходов. Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль, сообщил глава города Юрий Шалабаев. В первую очередь планируется экономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Спрос на портфельную занятость в Нижегородской области растет в 2 раза быстрее, чем на полную ставку. По данным HeadHunter, за последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Нижегородской области увеличилось на 71%, тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее, плюс 30%. Одновременно число резюме в сегменте портфельной занятости выросло на 54%. Таким образом, аналитики фиксируют переход рынка от модели «один человек, одна работа» к модели «многопрофильные карьеры». Тренд на портфельную занятость охватывает уже более 170 профессий, от рабочих и сервисных ролей до IT-аналитики. Среди соискателей Нижегородской области наибольший прирост готовности к проектной занятости за 4 года зафиксирован в автомобильном бизнесе, сфере добычи сырья и безопасности. Нижегородские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной занятостью в розничной торговле, обслуживании клиентов, медицине и фармацевтике. Резиденты Нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» вложили более 31 миллиарда рублей в создание своих производств с начала функционирования площадки в 2020 году. Сейчас резидентами ООС являются 58 компаний, более половины из них – химические предприятия. 55 резидентов локализовали производство на площадке в Дзержинске, 3 – в городе Бор. Общий заявленный объем инвестиций по проектам составляет более 164 миллиардов рублей. Завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Значит, скоро лето, которое случилось сегодня, но если говорить про календарное лето, вообще, если говорить о погоде, май был замечательным, даже где-то местами очень теплым. Погода наладится, друзья, в ближайшее время. Сейчас плюс 17, завтра еще плюс 17, но вот среда, четверг, пятница, суббота я уже вижу плюс 22, плюс 23, да, возможны дожди, но это уже настоящая летняя погода в Нижнем Новгороде. Ансамбль сегодня в мире свое сделал, совсем скоро In Excess, Майк Хатченс и главная песня Suicide Blonde. Magic Cool и их кавер на советскую песню «На танец, на танец». Ну а прямо сейчас Татьяна Ткачук и ансамбль «Моя Мишель». Ветер меняет направление на радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио Рандеву.
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с

0: В информации оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое, солнце запланировано чаще.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

17.07. Сверяем часы вместе с радио «Рандеву». Don't worry, be happy. Наш гимн на это лето. Надеюсь, все так и будет. The Hobos с песней Бобби Макферрина. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Сегодня Всемирный день молока. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Всероссийский день футбола. День рождения Супермена. Сегодня день собак породы Шелти, очень красивые собаки. Сегодня Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии. И сегодня день подтверждения новогоднего обещания. Я, кстати, свое обещание новогоднее выполнил. Надеюсь, вы тоже. Но если нет, у вас еще есть 7 месяцев этого года впереди. Надеюсь, красивое лето, 3 месяца такого счастья летнего. В нашей средней полосе, где иногда сугробы больше 2 метров, мы с вами это помним. Хорошее лето – это всегда подарок, который мы все ждали. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. Плюс 16 сейчас в Нижнем Новгороде. Завтра примерно так же, как сегодня, а вот начиная со среды уже теплее. Плюс 22, плюс 24 до конца этой недели. Дожди тоже будут, но без залповых. А время от времени, ну и солнце тоже, конечно же, будет появляться. Настоящее июньское солнце. Рузвельт, далее в нашем эфире «Your Love», «Твоя любовь». Оставайтесь с нами.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио-рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: understand.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Совсем скоро Харри Стайлз, Нина Персон и Кардиганс, Павел самых честных правил, Крейг Дэвид, Брайан Ферри, Эра Смит, Милен Фармер. Красивый плейлист, друзья, обязательно дождитесь всех этих замечательных песен. Ну а сейчас такой, знаете, косплей на группу Кино. Все мы вышли из кино. Ансамбль «Пленка» 1987.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву» этим летом, 14 июля, если уже быть совсем точным. Мы отметим свои 34 года с момента начала вещания. Это целая большая жизнь, больше половины моей жизни, которую я посвятил радиовещанию. Это замечательно, замечательно, друзья, для нас всех. Спасибо, что вы все эти годы с нами. Я чувствую ваше дыхание по ту сторону эфира. Желаю вам хорошего завершения понедельника, хорошей недели, хорошего лета и хорошего года. Пусть все идет по вашему сценарию. Оставайтесь, друзья, свободными и счастливыми вместе с нашей музыкой. Это Айра Смит и одна из таких главных песен о любви начала 90-х «Crime». Стивен Тайлер, их губная гармошка, гитары, все как мы любим, классика мировой музыки на 103.4 FM. Финальную точку поставит одна из самых красивых баллад, это тоже начало 90-х, Милен Фармер, Жан-Луи Марат, французы в нашем эфире и песня «Сожаление» «Regrets». Оставайтесь вместе с нами.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на 2/3. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа.

0: погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекса обещает, но нечастое солнце запланировано чаще.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Завершили рабочий день. Imagine Dragons и Lil Wayne «Believer» в начале часа на 103.4 FM. Частота старейшей радиостанции России. Первый FM радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Здравствуйте, я Руслан Станчев. Надеюсь, у вас все хорошо. Я в это верю. Плюс 17 сейчас, завтра также. Кстати, вроде бы даже без осадков. Но нет, небольшой дождь может случиться. Среда плюс 22. Четверг плюс 22. Пятница плюс 22. В субботу и воскресенье плюс 24 градуса. Возможно, небольшие дожди, но как будто бы солнце случится с нами чуть больше, чем было на неделе прошедшей. Хорошего вечера вам. Совсем скоро Сироткин, Эмина Галаров, Кин, Джамироквай, Дэвиш Мод, Робби Вильямс, Триангл Сан, Джонни Кэш, Джек Саваретти и Сиа. Прямо сейчас Билли Джоэл, тот самый замечательный великий музыкант, пианист, River of Dreams.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: правда и жизнь. Все с нами, друзья, и все с нами остается. Это Сироткин. Кстати, приезжает коллектив Сироткин и Сергей приезжают на ВК-фест в Нижний. Там же выступит и Ума Турман, и Золото в качестве специального гостя. Хороший лайн-ап ждет всех любителей хорошей современной российской музыки. Я Руслан Станчев, прощаюсь с вами до четверга. Услышимся. Оставайтесь счастливыми и свободными, друзья. До свидания.
1: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий. Волна, до которой приятно коснуться руками, песок, на котором рассыпаны камни, пейзаж, не меняющийся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на утро в облике.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на 2/3. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве NewsNN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Погода в первые дни лета будет улучшаться. Температура понемногу начнет подниматься выше 20, по ночам 11-15 тепла. Дожди нейросеть Яндекс обещает, но нечастое, солнце запланировано чаще.
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». город Богородск, механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Четыре FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News.NN. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год.

0: Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Ньюсрум-24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

потевшие стекла. Открой, дай воздух, и твой рисунок с сердцем исчезнет медленно, ведь тревоги твои уверенней поезда. Даже если казалось, любви немерено, переменная облачность в ложах плещется у тебя.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: is just a prayer for the dying, for the dying.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 104 FM.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пары чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД-4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам, помимо этого переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске вузы Нижнего сократили число целевых мест. Когда станет теплая вода на нижегородских пляжах? Также о том, насколько было опасно нижегородское небо в мае. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom 24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось.

0: Экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: рисовать кошку, круги по квартире мотать. Холодной метелью по зимней столице так время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Пятница.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных...

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске у работодателей спросили о повышении зарплат в этом году. Сколько атак беспилотников пережил регион в мае? Но вначале о новых рельсах и новых трамваях в Нижнем. В Нижнем Новгороде после обновления трамвайной инфраструктуры пассажиропоток увеличился на треть, а средняя скорость движения трамваев выросла на две трети. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в городе обновили уже 112 километров пути из 149. Параллельно обновляется подвижной состав, в том числе продолжается поступление вагонов особо большого класса. Нижегородская область за май пережила 10 атак беспилотников. Это подсчитали в агентстве News&N. Последняя атака произошла 28 мая. В ее результате в Нижнем было повреждено здание областного суда. Ограничения в работе аэропорта имени Чкалова в мае вводились 20 раз. Последний раз в Нижегородском аэропорту отменяли и задерживали рейсы 31 числа. В нижегородских университетах сократили количество целевых мест. Как сообщило агентство Newsroom24, изменения связаны с новым механизмом формирования квот, который предполагает привязку к конкретным работодателям. К примеру, ННГУ Лобачевского в новом учебном году выделили 185 мест против 531 годом ранее. На федеральном уровне количество целевых мест также сократилось. Купальный сезон в Нижегородской области начнется не раньше второй половины июня. Об этом рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха в этот период не превысит 17 градусов тепла. Шансов у воды нагреться до 20 с лишним очень-очень мало, подытожил синоптик. Напомню, в Нижнем 1 июня открылись 13 пляжей. И треть нижегородских компаний с начала этого года успели увеличить зарплаты сотрудникам. Это выяснил сервис HeadHunter, опросив для этого работодателей области. Чаще всего рассказывали, что повысили жалования руководителя энергетических, пищевых и телекоммуникационных компаний, также медицинских и фармакологических. Кроме того, треть работодателей пообещали поднять зарплату в самое ближайшее время.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода.